ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱤᱱ ᱢᱟ ᱠᱩᱧ, ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱰᱷᱚᱰᱟ, ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱥᱟᱵ, ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱨᱚᱴᱮ ᱥᱟᱵ, ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱮᱧᱮᱞ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱴᱷᱮᱞᱟᱣ ᱴᱷᱮᱯᱞᱟᱣ ᱟᱠᱚ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱤᱲᱤᱠ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱜᱤᱰᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾